ночь на Моторадио.

4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

Do you want a good music?

7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Именно 3 октября 1625 года был назначен бал в городском собрании Парижа, на который, согласно Александру Дюма, королева Франции Анна Австрийская должна была появиться с алмазными подвесками. Согласно версии Дюма, подвески были в тот момент у герцога Бекингема, и миледи уже срезала два из них, но неустрашимый Д'Артаньян с тремя мушкетерами был готов спасти честь королевы, вернув их. На самом деле такой бал действительно был 3 октября 1625 года. Королева на нем была ослепительно красива, а король, который, как известно, танцев не любил, мило беседовал с господином де Тревилем, герцогом Рашфором, эмиссиром Ля Тремулем, а также кардиналом Ришелье, который спешил как можно скорее раскланяться, поскольку его на тайной квартире уже ждала госпожа Камилла де Буатраси. Любопытно, что после этого бала случилась ссора, которая переросла в дуэль, поводом для которой послужила едкая эпиграмма. Однако, хотя все веселились на славу, никаких подвесок и тем более никакого конфликта между Ришелье и королевой не было. Но история, рассказанная Дюма, стала яснее и достовернее реальности.

0: ты с ума сошла?
1: До первой лужи.
2: Это же так страшно.
0: Мувитон.
3: Куда тебе такой мотоцикл?
1: Куда ты поедешь на нем?
3: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
3: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс. Публицист, поэт и мотоциклистка. В программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: ты его никак. Прямо несусь сбоку, если как-то.
1: Если там аккуратно пройти, то.
2: Хроники путешествий.
3: Добрый день всем слушателям Моторадио. В эфире мотопрогулка выходного дня, и я Наталья Луковникова. Продолжаем наше мотопутешествие по Тверской области. И сегодня я расскажу о церкви, построенной в честь Иверской иконы Божьей Матери, которая находится в деревне Лыкошино. До Октябрьской революции этот храм имел другой адрес. Он находился в Новгородской губернии, уезд назывался Боровический, а село называлось Старая Валдайка. Он принадлежал Новгород епархии и являлся подворьем Валдайского Свято-Езерского мужского монастыря в честь Иверской иконы Божьей Матери. А что же произошло? Деревня Лыкошино возникла в 1851 году как станция Николаевской железной дороги. И первоначальное название поселения – станция Валдайская. А через несколько лет, в 1863 году, ее переименовали в Валдайку. Но и то, и другое название понятно и логично, потому что деревня стоит на реке Валдайка. Но уже в конце 19 века, когда была построена железная дорога через Благое и Валдай, во избежание путаницы в 1899 году станцию Валдайка и прилегающую к ней деревню переименовали в станцию Лыкошино. И церковь, которая была здесь построена, принадлежала к землям Кранида Панаева. В данную местность Кранид Панаев приехал вместе с двумя своими братьями Валерианом и Ипполитом, как раз в связи с прокладыванием железной дороги. Валериан Панаев был инженером-путейцем и был направлен как раз сюда, так сказать, на работу, на строительство участка Николаевской железной дороги. И если Валериан приобрел поместье на реке Шегринке, то Кранид купил усадьбу в деревне Михайловская, недалеко от Лыкошино, говорят, где-то на расстоянии 2 верст, но усадьба вроде как бы называлась Козинской. Деревни Панаевых считались зажиточными. Здесь были и водяные мельницы, и крупяной завод, и вальцевский крупчатый завод и так далее. Ну, наверное, потому что они были инженерами. Еще интересный момент, что сюда, в общем-то, в местные леса, которые были богаты дичью, приезжал поохотиться к своим двоюродным братьям Иван Иванович Панаев с женой Авдотьей Яковлевой и другом семьи Николаем Некрасовым. Иван Иванович Панаев был соредактором Некрасова по известному нам со школы журналу «Современник». С его женой Авдотьей Яковлевой даже у них были какие-то общие произведения. Еще из интересного в деревне Лыкошино есть выявленный памятник истории на улице Дачная, дом 5. Это дом, где в июне-сентябре 1915 года жила семья Ульяновых. Семья Ульянова-Ленина, да? Поэтому я не могу сказать, что я этот дом посмотрела и нашла, где он, но я остановилась около нескольких руин внутри самой деревни. В общем-то, там есть и совсем руинированные, а есть еще и использующиеся здания той эпохи. Например, одно из зданий используется под местный дом культуры. Но, тем не менее, моей целью было посмотреть церковь. Что тогда можно сказать о церкви? До возведения этой церкви Иверской иконы в Валдайке храмов не было, и когда сюда приехал Кранид Панаев, он венчался в 1850 году в походном храме. Приблизительная дата возведения Иверского храма – это 1883 год. Дается она приблизительно. Была создана она по типовому и, как говорят, довольно дешевому проекту архитектора Константина Тона, известного нам уже из истории архитектуры Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что это был действительно типовой и дешевый проект, и можно даже в Ленинградской области встретить такие церкви, построенные по нему и в других областях, Константин Тон был тоже знаком с Кранидом и его братьями, и церковь, построенная из кирпича в русско-византийском стиле, на самом деле даже сейчас это выглядит достаточно красиво. вблизи храмового здания возвели и дом для священника с двумя этажами и другие подсобные сооружения. И в 1894 году на деньги купца первой гильдии Бельтихина Николая была построена в Лыкошино церковно-приходская школа. Он за это был награжден золотой медалью. В общем-то, поэтому до революции деревни братьев, они продолжали быть зажиточными, и кроме вот этой школы, и функционировали там масса лавок, и, в общем, все было хорошо. Когда наступила революция, храм закрыли не сразу, закрыли его в 1930-е годы, и после этого он использовался в качестве склада. С тех пор началось его разрушение, и несмотря на то, что видно, что, может быть, где-то что-то заколачивали во избежание разрушений, сейчас, естественно, уже не сохранились купола, естественно, не сохранились никакие внутренние росписи и никакое внутреннее убранство, то есть кое-где только можно увидеть на польную плитку, ну, собственно говоря, и все. Но выглядит это очень красиво. Поэтому, если вы путешествуете где-то недалеко от Валдая, я вам рекомендую заехать в Лыкошино, посмотреть эту церковь и побольше походить по самому Лыкошино, потому что там тоже есть много интересного. И, в общем-то, село оставляет некоторое впечатление, историческое впечатление о том, как выглядела, как функционировала деревня того времени и что с ней произошло потом. Но, по крайней мере, вот это вот ощущение вы там точно получите. А на этом все. С вами была я, Наталья Луковникова, с рассказом о деревне Лыкошино и церкви Иверской иконы Божьей Матери Пресвятой Богородицы. До новых встреч, конечно же, на Моторадио. Всем пока.
0: Ты его никак,
1: прямо
0: только вот.
1: Прямо
0: несуйся сбоку, если как-то.
1: Если там аккуратно пройди, то...
2: Хроники путешествий. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort de Wind MC», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: А не думали устроить показательную эвакуацию? То есть специально подставной байкер там кладет мотоцикл, и вы, значит, подгоняете автобус, там грузите, вы, публика смотрит восхищенная на это, все снимают на iPhone это дело. Вот, ну, прямо показательное выступление.
2: Показательное сделать не пытались, хотя вариант продемонстрировать был. Но мы к нему подошли чуть-чуть по-другому. Мы сделали некую экспозицию, мы поставили фургон и на нем закрепили мотоцикл, и чтобы можно было продемонстрировать, как это у нас все работает, как на пару лет там стоит мотоцикл, как он туда заезжает, какие крепления используются внутри, ну и так далее. То есть мы сделали вот именно в формате экспозиции демонстрацию наших возможностей, нашего оборудования.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Get your motor running and head out on the highway.

0: друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим, и мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
1: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон плюс 7-901-977-6666.
2: Моторадио представляет
3: Soundcheck. Новое в рок-музыке.
4: Еженедельный дайджест музыкальных релизов в программе Soundcheck.
3: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Best rock music of the last 7 days.
6: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.

Louis Darrell.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Именно 3 октября 1625 года был назначен бал в городском собрании Парижа, на который, согласно Александру Дюма, королева Франции Анна Австрийская должна была появиться с алмазными подвесками. Согласно версии Дюма, подвески были в тот момент у герцога Бекингема, и миледи уже срезала два из них, но неустрашимый Д'Артаньян с тремя мушкетерами был готов спасти честь королевы, вернув их. На самом деле, такой бал действительно был 3 октября 1625 года. Королева на нем была ослепительно красива, а король, который, как известно, танцев не любил, мило беседовал с господином де Тревилем, герцогом Рашфором, эмиссиром Ля Тремулем, а также кардиналом Ришелье, который спешил как можно скорее раскланяться, поскольку его на тайной квартире уже ждала госпожа Камилла де Буатраси. Любопытно, что после этого бала случилась ссора, которая переросла в дуэль, поводом для которой послужила едкая эпиграмма. Однако, хотя все веселились на славу, никаких подвесок и тем более никакого конфликта между Ришелье и королевой не было. Но история, рассказанная Дюма, стала яснее и достовернее реальности.
2: Motor Radio. Rock music for bikers.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Слушайте, банально, вот да, из примера можно такой вот случай привести. Приезжает к нам одна прекрасная леди на своем мотоцикле, такая испуганная, говорит: я словила воблинг. И словила на маленькой скорости. Естественно, мы перепроверяем весь мотоцикл, прежде чем понять, что с ним все хорошо. Оказалось, низкое давление просто в передней шине и в задней.
2: Слушайте, вот не первые люди уже рассказывают об этой такой ловушке. Говорят, что визуально вроде нормально. Все,
1: но... Потому что проверять надо на самом деле. Каждый мотоциклист должен перед выездом, ну хотя бы не каждый день, хотя бы раз в неделю, с учетом особенно перепада температур, следить за давлением в шинах. Это его безопасность.
2: Датчики автоматические?
1: Есть автоматические датчики. Они часто выводятся прямо на панельке. Но иногда...
2: соседи утром выходят, смотрят, из кустов задница торчит. Что это такое? Да это Коля проверяет давление, там нагибается везде. Можно же как-то, наверное, автоматизировать это дело.
1: Иногда просто не обращают даже внимания на это. К сожалению, такие факторы, да, известны.
2: А вы как обычно, то есть вы видите, что девушка, значит, не в зуб ногой в технике, да, воблинг словила, вы накачали колесо и говорите: девушка, с вас 300 тысяч рублей.
1: Нет, конечно, мы взяли мотоцикл, мы все перепроверили, что могло вызвать воблинг, подшипники, там, рулевые, колесные, амортизаторы, все посмотрели, все.
2: Разве бывает на маленькой скорости? Наверное, не бывает, да.
1: Ну, маленькая относительно, 80-100 километров, как бы это... Бывает.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Блюз на Моторадио.

0: 6 октября во вторник на сцене концертного зала «Колизей-арена» долгожданная программа «Посвящение Тони Беннету». Программу представит Илья Луштак, вокалист из Нью-Йорка, струнный оркестр и оркестр филармонии джазовой музыки. В этом году отмечается 100 лет со дня рождения американского певца, крунера, итальянского происхождения, получившего множество наград, в том числе 20 премий Грэмми. В программе прозвучат популярные песни из репертуара легендарного певца.
1: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
3: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
2: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!
4: Radio. Best.

0: Моторадио представляет.
1: Сергей Гвардин и школа водительского мастерства GT-Moto Новороссийск в рубрике «Мотодвижение Юга России».
2: Привет всем мото-братьям и мото-сестрам.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами вновь Андрей Псиш-Стародубцев и Сергей Гвардин.
2: Давненько мы не слышались с вами на волнах моторадио. И на это у нас есть одна веская причина. Мы в очередной раз колесили по дорогам Северного Кавказа. От Черного моря до Каспийского и обратно. Пройдя все республики и огромное количество потрясающих горных серпантинов, видовых мест и высоченных горных перевалов. Вернувшись домой, мы продолжаем повествование о том, как вся наша поездка происходила. И о том, какие приключения ждали нас в пути. В прошлом выпуске мы с вами добрались до Приэльбруса. Сейчас же мы начинаем двигаться в обратную сторону, но в направлении следующей республики. Итак, поехали.
3: Когда вы держите обратный путь от Эльбруса, с левой стороны, не доезжая поселка Былым, вас ждет грунтовая дорога. Очень не советую ее игнорировать. Ориентиром является мост и скопление квадроциклов. Как только вы подниметесь на эту гору, вам откроется шикарнейший вид на озеро Гижгит. Но не торопитесь в нем купаться. Оно токсично. К сожалению, я узнал об этом после того, как искупался там. На самом деле там огромные схроны тяжелых металлов, что не умаляет красоты этого горного озера, хоть оно и рукотворное. После того, как вы насладитесь видами, вы можете продолжить свой путь через поселок Былым в сторону перевала Актопак, где вас ждут завораживающие виды в хорошую погоду. Будьте осторожны, если погода плохая, дорога достаточно сильно размывается. В обычные же дни там легко пройти на абсолютно любом мотоцикле или автомобиле. Данный перевал не экономит вам ни одного километра и даже немного удлиняет путь. Но эти 22 километра укатанной грунтовки вам запомнятся на всю жизнь, поверьте мне. Таких красот очень мало где можно увидеть в мире. Более того, как только вы выйдете обратно на асфальт, вам предстанут Чегемские водопады, которые знамениты своей красотой и полноводностью.
2: Чегемские водопады – это памятник природы, состоящий из группы водопадов на трех речках, впадающих в реку Чегем. Если двигаться по Чегемскому ущелью на юг, то первым в 2 километрах к югу от села Нижний Чегем будет Малый Чегемский водопад или Адай-Су, что в переводе означает «девичья коса». Водопад находится примерно в 200 метрах от дороги и внешне напоминает огромный каменный желоб, созданный природой. По нему низвергаются воды речки Адай-Су. Этот водопад считается самым мощным из всей группы, а его высота около 30 метров. Дальше начинается Чегемская теснина или Су-Ау-Зу. Ширина ущелья в самом узком месте уменьшается до 25 метров. В пределах этой теснины и находятся большие Чегемские водопады. Первым из них путнику открывается водопад на речке Сакал-Туб, правом притоке Чегема. Подобно первому же водопаду, он похож на гигантский желоб

0: станций, несколькими кафешками и парой смотровых площадок. Но нам с вами совершенно незачем пользоваться экскурсионными автобусами, ведь мы с вами путешествуем сами на двух колесах. Кстати, пока мы путешествовали, мы упустили одно очень важное событие, а именно день рождения директора и ведущего моторадио Александра Цыпина. Пользуясь тем, что мы наконец-то добрались до радиоэфира, хотим поздравить Александра с наступившим днем рождения, пожелать крепкого здоровья, новых творческих вершин и неиссякаемого творческого энтузиазма.
1: Ровных вам дорог и... очень актуально, полных баков. А с вами была мотошкола GT Moto, Андрей Псиш-Стародубцев и Сергей Гвардин.
0: Увидимся на дорогах. Берегите себя. Пока-пока.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Слушайте.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Мотосалон Rebel Road, которым ты рулишь, работает относительно недавно и расположен в северной части города, в районе Судлинского проспекта, и вот туда вот, где новостройки. Если ехать, пытаться проехать по Судлинскому, туда, в сторону вот Николамяги, а как-то...
2: Дорога на Каменку.
1: Дорога на Каменку, вот да, вот эти вот новые микрорайоны. И в прошлый раз я спрашивал тебя, как вас угораздило там, несмотря на то, что, казалось бы, там не должно, наверное, быть много мотоциклистов и так далее. Но, как прояснилось, выяснилось, как раз совсем наоборот. Там покупают жилье люди, у которых есть еще деньги на мотоциклы. Я правильно понимаю, да?
2: На самом деле, да. Большая часть того квартала, там жилье среднее и выше среднего. Естественно, обычно люди с достатком с таким имеют возможность купить мотоцикл. И мы такие, так, покупаешь квартиру, так, у нас так, из-за того, что новый квартал, всякие пробки, сложно заехать. Тебе нужен мотоцикл у нас, чтобы быстрее передвигаться по своему кварталу к себе домой.
1: А, и люди не могут возражать, приобретают вот эти вот большие и, да, разного, наверное, размера мотоциклы, да?
2: Да, мы все, кроме маленьких. Маленьких мы не любим.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Слушай старших. Классика рока на Моторадио.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Тяжелый день.
2: Вечер тоже будет нелегким.
3: История хард-н-хэви и хэви-металла в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
4: И тяжелый день покажется легким.
5: Best Radio.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Petersburg Best.
1: La production est la.
2: Analyste financier associé.
3: Окно, Париж.
4: Sont très mal classés dans notre classement.
3: Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.

0: Добрый день. Вы слушаете Моторадио. Микрофон Александра Ромашова. В эфире программа «Меломания». Мы проводим ее, как всегда, вместе с магазином «Аудиомания» на Марата 40. И передо мной директор магазина Денис Бердиков. Денис, добрый день.
1: Добрый день.
0: Я вижу, здесь у нас лежат такие... Чуть не сказал аксессуары, но наушники нельзя назвать аксессуаром, наверное.
1: Нельзя.
0: Да, это важный такой элемент для прослушивания музыки, но очень уж они такие, как бы в стиле ретро, напоминают мне что-то такое из моей молодости.
1: В том числе, но конкретно об этих моделях мы поговорим чуть позже, должна быть обязательно некая вводная.
0: Да, конечно, конечно.
1: Вот, сегодня мы с тобой будем говорить о двух новых моделях наушников от компании «Радиотехника», собственно, отечественного производителя, который, понятное дело, многие вещи производит в Китае, а некоторые вещи, как, например, аудио-видео, мебель, корпуса старших линеек акустических систем, они производят в Подмосковье. Поэтому прям такой, что называется, трушный-трушный наш производитель. Разработками занимается тоже специальный отдел, который находится в Москве. Вот. И они нас радуют активной работой и, соответственно, появлением новых моделей. Вот. Когда мы говорим про наушники «Радиотехника», надо упомянуть, что у них уже есть определенное количество моделей. И премьера, насколько я помню, на выставке петербургской была наушников Фейлон. Это полноразмерные, открытые, охватывающие хай-файные наушники. Они ориентированы на детальное домашнее прослушивание, потому что, соответственно, они открытые. То есть, значит, большое количество звука попадает вовне. Там крупные 50-миллиметровые излучатели, и эти наушники вот специально для такого спокойного, вдумчивого прослушивания музыки на дому или у нас в магазине на станциях прослушивания. Они у нас как раз оснащены наушниками «Радиотехника Фейлон» вместе с усилителями для наушников компании «Кеннертон». Так что у нас тут такая синергия, скажем так, происходит. Также из полноразмерных моделей надо упомянуть две. Это TD-01C. Это закрытые мониторные наушники. Они стоят 12 990, а Фейлон, кстати, 25 990. То есть, в общем, цены на, наверное, общем, так скажем, рынке наушников достаточно приемлемые. Ну, а качество можете прийти к нам и оценить. На самом деле, вот от многих моделей, которые мне удалось услышать, у меня осталось очень положительное впечатление, об этом расскажу чуть позже. Так вот, TD-01C – это закрытые проводные мониторные наушники. Производитель заявляет натуральную подачу без всяких выраженных акцентов, что должно быть, естественно, у мониторных наушников. Вот. Но при этом, в общем, ее можно и в дороге использовать. Они не очень тяжелые, 280 грамм. У них поворотные чашки. Я помню, что тебе это не очень понравилось.
0: Волосы застревают.
1: Да. Вот. И, значит, у этой модели еще есть простой кабель трехметровый, дополнительный кабель метровый, который вот витой с растяжением, специальный переходник с 3,5 мм на 6,3, специальный жесткий транспортировочный кейс, и все это счастье за 12 990. Очень-очень гуманная цена при таком оснащении. А самая доступная модель из закрытых наушников — это TD-02C. Она еще более облегченная. У нее тоже металлический каркас, регулируемое головье. У них чашки поворачиваются аж на 180 градусов. Вот. И это такой, скорее, рабочий, наверное, универсальный инструмент для компьютера, студии. Ну, в принципе, для домашнего прослушивания тоже они вполне себе подойдут. Вот, с этими тремя моделями как бы «Радиотехника», что называется, вступила на рынок наушников. Надо отметить, что они все проводные. И о каких-то беспроводных моделях мы поговорим после первой музыкальной паузы, которая обязательно должна быть, потому что к нам приехало много всякой интересной музыки, наконец-то, из
0: Хорошо,
1: Европы.
0: Хорошо, с чего начнем?
1: А начнем мы с вот этого прекрасного товарища, которого зовут Керри Кинг. Очень брутальный гитарист группы Slayer.
0: Угу.
1: И это его дебютный альбом, который на самом деле вышел в 2024 году. А в 26-м он получил вот некое такое делюксовое исполнение. Альбом называется «From Hell I

0: Продолжается программа «Меломания». Напомним, что магазин «Аудиомания» работает для вас каждый день на Марата 40. И все, о чем мы говорим, здесь можно увидеть, услышать, получить подробную консультацию. Также зайти на сайт «Аудиомания» и в разных соцсетях. Также магазин представлен. И всегда можно зайти в любой момент, посмотреть и ознакомиться с какими-то деталями, подробностями, задать вопрос заочно. Продолжаем наш разговор о наушниках «Радиотехника».
1: Кстати, да, ты действительно очень хорошо подметила. Мы пока еще, наш питерский филиал, так скажем, не очень сильно участвует. Но вообще московские менеджеры, они очень активно отвечают на вопросы, так скажем, в карточках товара. То есть, если вас что-то интересует конкретно по конкретной модели, вы прямо на этой странице на сайте audiomania.ru пишете свой вопрос, и менеджеры, ну, как правило, если они там вдруг не очень заняты, вот, сейчас время такое действительно достаточно спокойное, поэтому есть возможность, что очень быстро вам ответят на любой ваш вопрос по сути. По сути, относительно какого-то девайса, какой-то колонки, какого-то усилителя или же наушников. Так вот, возвращаясь к наушникам «Радиотехника», я до нашей музыкальной паузы упомянул беспроводные технологии. Вот. И у

0: радиотехники есть такая, можно сказать, серия, которая называется «Импульс». И помимо наушников туда входит специальная переносная колонка «Импульс», которая заряжается, и она долгое время хранит заряд. С ней можно ехать на пикник. Сейчас, конечно, это уже не очень актуально. Хотя, в принципе, сейчас бабье лето у нас стартовало. Вроде погода неплохая, так что вперед за импульсом. И можно на эту колонку по Bluetooth передавать звук с вашего телефона, прекрасно проводить время. При этом она не то чтобы какая-то совсем простецкая, она очень хорошо спроектированная. У нее есть возможность регулировки частот под ваш слух. У нее очень неплохой бас, специальный динамик еще уходящий вниз, направленный, который отвечает за низкие частоты. В общем, классная штука, рекомендую обратить на нее внимание, при этом она стоит достаточно недорого. Ну, мы сегодня с тобой про наушники, поэтому возвращаемся к импульсу в плане наушников. Там их целых три. Есть импульс T1, это, так скажем, флагманская модель True Wireless наушников. Ну, это значит, что это вот те наши традиционные уже, да, в традиционном понимании беспроводные наушники, которые мы используем вместе с телефоном, как гарнитуру, ну и, соответственно, слушаем что-то с телефона по Bluetooth. Вот, это топовая модель, она стоит 4990, и она бывает в трех цветах: черная, белая и синяя. Мне, кстати, синие очень не нравятся. И, кстати, заряд они держат очень хорошо. Ну, надо, да, не забывать, что это специально сделанный доступный продукт, который стоит не там не 20, не 30, не 40 тысяч, как BMW, какие-то другие там True Wireless наушники. То есть надо понимать, что, конечно, вы это не супер хай-файное звучание, но на каждый день, на вот те задачи, которые перед ними стоят, они радостно отвечают и с ними справляются. То есть как гарнитура, послушать, не знаю, там какое-то видео, в принципе, даже и музыку послушать тоже не зазорно. Вот, есть еще T2, такой средний вариант, они 3990 стоят, и T3, 2990, совсем маленькие, они отличаются, кстати, дизайном, то есть они все немножко разные, какие-то там больше что-то на пуговки похожи, какие-то вот больше на традиционные старые Apple-овские с торчащим наконечником, они все разные формы, то есть вы можете подобрать себе ту модель, которая вам больше понравится по дизайну. Ну, по звуковым характеристикам понятно, что в T1 динамики наиболее качественные, наиболее хорошие.
1: Ну, кстати, вообще хороший подарок.
0: Да.
1: И, кстати, и детям можно, не жалко, если потеряют.
0: Только что у нас закончилась акция, на самом деле. У нас была акция буквально там пару недель в конце сентября. Так как, к сожалению, я выпал из эфиров ненадолго, не успел рассказать, что у нас была такая замечательная акция, что при покупке от 15 тысяч рублей Т2 наушники шли в подарок. И у нас частенько бывают такие акции, так что мониторьте наши социальные сети ВКонтакте, Телеграме, где там в Максе, наверное, тоже точно есть. Вот, так что смотрите, следите и, или просто приобретайте в подарок. Это тоже всегда может выручить, если вы не знаете, что подарить. Хотя, кстати, если что, у нас есть еще, конечно, и подарочные сертификаты. Итого, до, можно сказать, сегодня у нас были определенные модели, которые отвечали разным задачам. Для домашнего хай-файного прослушивания с максимально открытой музыкальной сценой это наушники Фейлон. Для закрытого прослушивания и мониторинга это TD-01C. Более доступная полноразмерная модель это TD-02C. Для телефона, дороги и спорта это вот какая-то из импульсов, про которые я только что рассказывал. Ну и, наконец, мы с тобой подобрались к двум новым моделям. Это TD-17C, это вот эти вот замечательные оранжевые наушники.
1: Замечательные, правда.
0: Да. И наушники Комета TB-22C. Вот, это внутриканальные наушники, и те, и другие проводные. И о деталях их конструкции мы уже после музыкальной паузы продолжим.
1: А давай послушаем тогда Tesla, новый у нас, Homage.
0: Да, это очень интересный альбом.
1: Да, интересный, я его слышала.
0: Да? А ты знаешь, это у них уже второй такой специфический альбом.
1: Да, где они перепевают чужие песни, хиты.
0: Да, причем как бы, ну это не в чистом, что называется, прочтении каверы, а вот это именно их попытка подачи, ну, достаточно известных песен, именно вот в духе Теслы, то,
1: да,
0: как они,
1: да,
0: играют,
1: конечно,
0: свою музыку,
1: да.
0: То есть это как бы не просто, что они взяли и перепели, а вот именно с подвыподвертом, что называется.
1: То есть все равно ты слышишь, это, что это Тесла, а она очень узнаваема, хотя бы даже своим вокалом.
0: Да, и я, честно говоря, так в их дискографии не очень разбирался, когда готовился к нашему сегодняшнему эфиру, изучал материал, узнал, что у них, оказывается, уже был такой заход. И они аж в 2007 году записали альбом «Real to Real». Вот, и в том же году еще выпустили часть вторую. И там тоже, там был Deep Purple, вот я точно запомнил из, из таких больших имен. То есть они, это у них уже очередная такая попытка сделать такой альбом. Ну, собственно, предлагаю оценить, что у них из этого получилось.
1: Tesla.

0: Продолжается программа «Меломания». Магазин «Аудиомания» представляет сегодня нашим слушателям наушники «Радиотехника».
1: Да, и у нас две новые модели. Начнем, пожалуй, вот с этой. Это «Комета ТБ-22C». Это проводные, достаточно легкие, внутриканальные, хай-файные наушники. Там двухдрайверная коаксиальная система, то есть там два динамика находятся в каждом ухе. И это 10-миллиметровая графеновая мембрана, которая преимущественно отвечает за низкие частоты, и 6-миллиметровая титановая, которая отвечает, соответственно, за верхний диапазон, как обычно и положено титановым куполам, особенно в акустических системах полноразмерных, как мы знаем. Интересные наушники, я когда в первый раз взял, мне показалось, что они достаточно тяжеленькие, потому что само ухо такое тяжеленькое.
0: А мне не показалось. Да? По-моему, они такие легенькие. И мне вот эта вот пимпочка, мягкая часть, которая в канал, в ушной канал вставляется, она какая-то странная такая.
1: Да нет, в общем-то,
0: такая
1: традиционная.
0: Мягкая достаточно какая-то.
1: Мягкая, конечно. Ну, это силиконовая же штука такая. Вот. Каждый вкладыш на самом деле весит всего-навсего 5 грамм. И вот эти амбушюры, в данном случае, вот эти вот вставочки, да, которые, они идут сразу трех размеров, и подбор их очень важен.
0: Потому что размер уха?
1: Да. Потому что, когда мы говорим вообще, в принципе, про внутриканальные наушники, очень важно подобрать нужный размер, потому что если у тебя будет слишком плотно в ухе сидеть, у тебя будет уставать ухо. Угу. Это не исключено. Вот. А если будет, наоборот, слишком свободно сидеть, то тогда не исключено, что будет меньший бас, и больше внешнего шума будет проникать. То есть таким образом можно даже вот варьировать звучание этих наушников в зависимости от того, какие амбушюры ты выберешь. И, что приятно, их в комплекте идет 3 штуки. Также, что меня порадовало, что кабель сам не просто резиночка какая-то, а вот тканевая оплетка. Нету переходника, то есть здесь просто вот мини-джек. Но при этом еще есть пульт управления. То есть при использовании со смартфоном можно управлять громкостью и нажимать, использовать их как гарнитуру.
0: Не вынимая из кармана. Ушей. Да. Не вынимая из кармана.
1: Из кармана, в том числе, да.
0: Телефон.
1: Можно ответить на звонок, что тоже весьма удобно. То есть, на самом деле, очень классная модель. Я ее послушал в разных вариациях. В принципе, они не очень требовательны. У них сопротивление 16 Ом, заявленный частотный диапазон 20 Гц, 22 кГц. Ну, собственно, так скажем, как у всех. Кабель у них аж 120 сантиметров, но он, естественно, не меняется. И получается, все-таки есть некоторое ограничение на использование, потому что уже не у всех смартфонов есть мини-джек вход для того, чтобы эти наушники подключить. Но это не беда, потому что у нас есть определенное решение, я про него тоже скажу, но чуть позже. В общем, очень классные наушники, меня действительно очень порадовали, они хорошо сидят и очень хорошо играют, что называется, на свои деньги, так вообще вопросов не возникает. То есть, может быть, мне надо еще поиграться, тоже попробовать более там крупные амбушюры, чтобы они плотнее прилегали, потому что мне показалось чуть-чуть маловато баса, но в целом очень чистое, прозрачное звучание. Я послушал всякие разные тяжелячок, мне очень понравилось. Рекомендую обратить внимание. И вторая модель, которая у нас тут есть, такая веселенькая.
0: У меня что-то похожее в юности было, в глубокой.
1: Я думаю, что много у кого было, да, и на это, собственно говоря, и расчет. Это легкие TD-17C. Это легкие накладные наушники, совсем с небольшими чашками и тонким регулируемым железным таким стальным оголовьем. Сделаны явно под эстетику 80-х годов. Многие, по-моему, производители тогда делали вот такие вот поролоновые амбушюры. И, кстати, в комплекте к этим наушникам идут еще две пары съемных амбушюр. Желтого и черного цвета. Класс. То есть не только вот эти оранжевые.
0: Здорово.
1: Ну и понятное дело, что, конечно, звучание этих наушников это не ориентировано на вдумчивое хай-файное прослушивание. Это, конечно, для дороги, для какого-то вот прослушивания на бегу, при этом достаточно длительного. Благодаря конструкции они не давят на уши, поролон вполне себе приятно ощущается. Ну, понятное дело, есть, конечно, минус, что поролон со временем все-таки быстро приходит в негодность, относительно быстро, в зависимости от того, конечно, как вы будете активно их использовать. Но на это еще и две пары в комплекте идет запасных амбушюр, а стоимость этих наушников сейчас 1690 рублей.
0: Да всего дел-то. А, кстати, очень приятно было бы, наверное, подключить их к какому-нибудь плееру, скажем,
1: кассетному,
0: да, или CD-плееру тоже неплохо.
1: Однозначно. Причем, ну, сопротивление у них 32 Ома, они тоже не очень капризные, и их можно использовать, ну, практически с любым смартфоном, или вот, да, попробуйте подключить к плееру. По поводу смартфонов и вот этих вот мини-джековых разъемов, у компании Радиотехника уже разработано уникальное решение. Оно, правда, не всеядное. Да, это специальный переходник с мини-джека на USB Type-C. То есть там внутри еще установлен чип, который совершает определенную работу для того, чтобы конвертировать сигнал. И при этом еще есть специальный разъем вот на этой вот штукенции для того, чтобы подключить кабель для зарядки. То есть можно одновременно и слушать, и подключить к зарядке телефон при помощи вот этого переходника.
0: Mm-hmm.
1: Ну вот, к сожалению, те, у кого еще айфоны с лайтнингом, такого счастья не испытают,
0: mm-hmm.
1: но так как сейчас yeah. многие айфоны и многие, я так понимаю, андроид-устройства уже давно все выпускаются именно с Type-C разъемом, и вот это вот устройство, оно может прям буквально спасти mm-hmm. жизнь того, кто хочет слушать проводные наушники в нашем 21 веке.
0: Ну что ж, очень хочется попробовать, конечно, все это примерить, чем мы сейчас и займемся.
1: Обязательно, обязательно. Приходите к нам на Марата 40, это всегда можно сделать, все это попробовать и оценить самостоятельно. К слову, наушники Комета, про которых мы говорили до этого, они стоят всего 2490, то есть на их фоне даже вот этот вот переходник стоит уже внушимые 1990.
0: Ну, это полезная вещь, она всегда пригодится.
1: Совершенно верно.
0: Ну что ж, у нас последняя новинка.
1: Да, это 13-й студийный альбом американского трэш-метал проекта Exodus. И это первый альбом за 16 лет с вокалистом Робом Дюксом, который вернулся. Его воспринимали фанаты группы достаточно скептически в конце 2000-х, но на этом альбоме, который называется «Голиаф», он показывает одну из своих лучших работ и, как многие критики признали, вот даже превосходит предыдущего вокалиста Стива Зетра Соузу. Этот альбом «Голиаф» подчеркивает музыкальный размах, который есть в этих треках, и темы противостояния малого против великана.
0: Угу.
1: Вот такие темы они затронули в этом альбоме.
0: Да, ну тут какой-то монстр нарисован на обложке. В общем,
1: ну что еще должно быть да. нарисовано на обложке альбома трэш-метал?
0: Да, джунгли мегаполиса на заднем фоне и так далее. В общем, «Голиаф» от группы Exodus. Ну что ж, тогда на сегодня все. Это была программа «Меломания». Приезжайте в «Аудиомания», заходите на сайт «Аудиомания» и слушайте наши выпуски. Денис Бердиков, директор магазина «Аудиомания», сегодня был в эфире, как всегда. До встречи.
1: До скорой встречи.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Именно 3 октября 1625 года был назначен бал в городском собрании Парижа, на который, согласно Александру Дюма, королева Франции Анна Австрийская должна была появиться с алмазными подвесками. Согласно версии Дюма, подвески были в тот момент у герцога Бекингема, и миледи уже срезала два из них, но неустрашимый Д'Артаньян с тремя мушкетерами был готов спасти честь королевы, вернув их. На самом деле, такой бал действительно был 3 октября 1625 года. Королева на нем была ослепительно красива, а король, который, как известно, танцев не любил, мило беседовал с господином де Тревилем, герцогом Рашфором и мессиром Ля Тремулем, а также кардиналом Ришелье, который спешил как можно скорее раскланяться, поскольку его на тайной квартире уже ждала госпожа Камилла де Буатраси. Любопытно, что после этого бала случилась ссора, которая переросла в дуэль, поводом для которой послужила едкая эпиграмма. Однако, хотя все веселились на славу, никаких подвесок и тем более никакого конфликта между Ришелье и королевой не было. Но история, рассказанная Дюма, стала яснее и достовернее реальности.
2: Моторадио. The cure for the blues.

0: and let me sleep at night.
1: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
2: Балтик ралли, как известно, это не только место, где можно себя показать, но это вообще праздник для мотоциклистов и для горожан и так далее. И можно там побывать в двух ипостасях. Вот в мучительном виде, как вы. То есть, ну, как любой участник непосредственно, кто вот является его частью. А можно просто как вот обывателем. Это прямо ты беззаботно ходишь, слушаешь прекрасную музыку, там болтаешь с кем хочешь, ходишь куда хочешь и так далее. Хотя бы небольшой элемент вот этого хождения куда хочешь у вас получился.
3: Мы на самом деле действительно были вдвоем в палатке и были активно заняты, вот, и представилась возможность только когда, ну, там, знакомые подошли, говорим, слушайте, побудьте на нашем пятачке, а мы сейчас хотя бы прогуляемся, посмотрим, потому что я, на самом деле, когда общалась с людьми, спрашивала, что здесь действительно стоит посмотреть, что мы упускаем, стоя здесь. Вот, ну, такой список составил, и вот мы по этим локациям прошли. Мне настолько понравилось, то есть Константин сказал, что энергия, ну, то есть он устал, а я, наверное, физическое присутствие усталость, но мне настолько понравилось, я настолько была в восторге и в общении с людьми. И вот это вот, ну, это новые для нас разблокированные такие мероприятия. Было классно. Прям я на самом деле сейчас вспоминаю с какой-то даже ностальгией.
4: В следующем году будем лезть везде.
3: Обязательно.
1: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
5: Блюз на Моторадио.

0: друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим, и мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
1: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон плюс 7-901-977-6666.
2: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Слушай, а вы же всеядная мастерская или все-таки есть какой-то профиль?
2: Я бы сказал, почти всеядная. То есть мы откинем всякие мопеды, скутеры, Китая, Индию. Вот это вообще никак нет. Какую-то геронтофилию, где там, я не знаю, мотоциклам 500 лет, они уже сыпятся от древности, все на скотче тоже делать не будем. Ну, потому
1: это сейчас ты по Уралу прошелся и по Ижу.
2: Да, близко к этому, можно так сказать. Или каким-нибудь там суперстарым японцам, которые, я не знаю, уже все на скотче, на клее, на стяжках. Но это не наша история. А если мы говорим про предпочтение работы? Круизеры, чопперы, туреры, One Love просто обожаем. Ну, понятно, что самое основное это Harley Davidson будет. Где-то 85% трафика у нас Harley, поэтому и склад держим под Harley в основном. Ну, а так, с радостью, Индианы, Виктори, нормальных японцев, типа, там, я не знаю, VTX, больших вулканчиков,
1: Дракстаров. Дукати, например, Италия.
2: Ну, мы можем поменять масло или что-то подобное сделать, но если хотите прям вот детальную, наверное, работу с ним, скорее всего, отправим в другую мастерскую. Ну, потому что даже у нас будут проблемы с некоторым специнструментом, потому что не специализируемся. Что-то простое, да, но не более.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Colors of rock. Your lifestyle. Rolling, rolling.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: На моей практике лично я сама на своем Дукате, как бы в Калмыкии, словила.
2: На небольшой относительно скорости, да?
1: Но там была дорога прям вот буграми вся. Слушайте, это был первый раз в моей жизни, чтобы я на Дукате словила воблинг.
2: А расскажите, что за ощущения?
1: Ну, наверное, страшно, но уже как-то потом. В моменте просто...
2: А что надо делать?
1: Не жать по тормозам, выровнять газ и спокойно ехать дальше.
2: То есть сбрасываем потихонечку газ,
1: не закрываем его.
2: Руль крепко держим.
1: Руль мы не вцепляемся ни в коем случае. Руль, чтобы у нас не продолжился воблинг, мы расслабляемся максимально.
2: Сейчас аккуратно, много слушает мужчин. Да, так.
1: Ну, ничего страшного, пусть послушает. Может, им тоже будет полезная информация. Да. Расслабляемся, можно сказать так, отпускаем немножечко ситуацию, не жмем по тормозам.
2: Ну как расслабляемся? Мотоцикл весь трясется. Как
1: чуть-чуть добавляем.
2: Как?
1: Она обычно играет.
2: Как
1: она обычно играет у всех в гарнитуре. Все же ездят с гарнитурами. Добавляем газ, выравниваем мотоцикл и едем дальше.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Моторадио. Rocking you from St. Petersburg. I

0: 6 октября во вторник на сцене концертного зала «Колизей-арена» долгожданная программа «Посвящение Тони Беннету». Программу представит Илья Луштак, вокалист из Нью-Йорка, струнный оркестр и оркестр филармонии джазовой музыки. В этом году отмечается 100 лет со дня рождения американского певца, крунера, итальянского происхождения, получившего множество наград, в том числе 20 премий Грэмми. В программе прозвучат популярные песни из репертуара легендарного певца.
1: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
0: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Именно 3 октября 1625 года был назначен бал в городском собрании Парижа, на который, согласно Александру Дюма, королева Франции Анна Австрийская должна была появиться с алмазными подвесками. Согласно версии Дюма, подвески были в тот момент у герцога Бекингема, и миледи уже срезала два из них, но неустрашимый Д'Артаньян с тремя мушкетерами был готов спасти честь королевы, вернув их. На самом деле такой бал действительно был 3 октября 1625 года. Королева на нем была ослепительно красива, а король, который, как известно, танцев не любил, мило беседовал с господином де Тревилем, герцогом Рашфором, эмиссиром Ля Тремулем, а также кардиналом Ришелье, который спешил как можно скорее раскланяться, поскольку его на тайной квартире уже ждала госпожа Камилла де Буат-Росси. Любопытно, что после этого бала случилась ссора, которая переросла в дуэль, поводом для которой послужила едкая эпиграмма. Однако, хотя все веселились на славу, никаких подвесок и тем более никакого конфликта между Ришелье и королевой не было. Но история, рассказанная Дюма, стала яснее и достовернее реальности.
2: Моторадио. The best of hard and heavy.

0: группа Beatles на Моторадио.
1: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
2: Apple Jam.
3: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
4: Вы слушаете Моторадио. Для тех, кто хочет слушать в эфире только музыку, у нас есть поток без программ и прямого эфира из студии, ссылку на который можно найти на нашем сайте в разделе «Как слушать». Но не забудьте переключиться обратно, чтобы не пропустить что-нибудь интересное.
5: Моторадио все так же волнует, возбуждает, вдохновляет.

0: экстремальный автомобильный спорт.
1: Практики бездорожья.
2: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
3: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.
4: Тяжелый день.
5: Вечер тоже будет нелегким.
6: История хард-н-хэви и хэви-метала в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
7: И тяжелый день покажется легким.
8: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Golden Hit. Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Высшая лига. Антология мирового рока.
3: При участии дружественной компании «Курьер Сервис Экспресс». Оперативная доставка документов и грузов по России и за рубеж.
4: Всем привет! В студии Влад Войлов. От всей души приветствую всех мотоциклистов и слушателей Моторадио в своей авторской программе «Высшая лига». На календаре у нас с вами 28 сентября 2026 года. Наступил последний понедельник сентября. И именно он ознаменуется у нас с вами, мои дорогие радиослушатели, с очередным обзором по группе Black Sabbath. Поговорим мы с вами сегодня об альбоме Technical Ecstasy, вышедшем в 1976 году.

Группа Black Sabbath прибыла в 1976 год, освобожденный от старого менеджерского контракта. И теперь делами коллектива занимались частично сами музыканты, а частично одна из опаснейших личностей британского шоу-биза по имени Дон Арден, жившая в период 1926-2007 годов. Он же президент фирмы грандзаписи Jet Records и отец некой Шэрон Арден, вошедший в историю рок-н-ролла под именем Шэрон Осборн. Музыканты группы раздумывали над тем, как бы им записать по-настоящему современный альбом во всех смыслах соответствующей модели этого года. Во-первых, лидер группы, гитарист Тони Айоми, был искренне озабочен мейнстримовым успехом Black Sabbath. Цитата. «Представьте себе, что кое-кто слышал группу в 70-м году, а теперь вновь столкнулся с нами. Их реакция будет такой. Все что угодно, но только не такая музыка. А наш новый материал им может и понравиться». Конец цитаты. Второе и самое главное. В 1976 году в Британии уже вовсю бушевала панк-революция. И группы вроде Black Sabbath открыто объявлялись динозаврами. Как много позже объяснял бас-гитарист Гизер Батлер, цитата. «Тогда на дворе стояли иные времена. Сейчас, если ты играешь хэви-метал, ты просто записываешь хэви-альбом. А тогда нужно было быть модным, пусть и ценой уступок в собственном стиле». Конец цитаты. Вообще-то, если рассуждать дальше, эти слова были применимы и к дальнейшим годам, и к 80-м, и к 90-м, и даже к нашим, что подтверждает лишний раз расхожую истину. История повторяется по спирали. На сей раз музыканты Black Sabbath проявили чудеса самодисциплины. Записи альбома предшествовало 6 недель написания его материала и репетиции в родном Бирмингеме. Причем в первый и последний раз в работе над пьесами принял участие концертный клавишник группы Джеральд Вудров, сотрудничавший с коллективом с 1973 года. По его словам, музыка 7 из 8 пьес альбома была создана им вместе с Тони, как говорится, с чистого листа. В это легко поверить, ибо партии клавишных в финальном миксе выведены гораздо выше, чем когда-либо у Black Sabbath до и после альбома Technical Ecstasy, и явно играют далеко не вспомогательную роль. К сожалению, коммерческие маневры и ряд других соображений привели к тому, что Джеральд среди авторов материала альбома никогда не указывался. И тем не менее, от этого песни хуже не стали. И в качестве подтверждения этого мы с вами прямо сейчас послушаем еще одну песню с альбома, которая является абсолютно нетипичной для творчества группы. И примечательна она в первую очередь тем, что спел в ней не Оззи Осборн, а барабанщик группы Билл Уорд. И называется песня эта «It's Alright».

За 6 неделями в Британии последовали 6 недель в недешевой студии Criteria Studios в Майами, что расположено в штате Флорида. Группа работала в студии по ночам, днем прохлаждалась на пляже, но это правило не распространялось на Тони, выступившего продюсером альбома. Гитарист до сих пор зол на Дона Ардена за то, что тот палец о палец не ударил, чтобы подобрать группе стороннего студийного продюсера. А мы сами, как объясняет Томми, никому не доверяли. Так что вся работа с пультом, записывающиеся там до группы Black Sabbath Eagles оставили на пульте целый фунт кокаина, вновь легла на плечи Тони. Но он добился невероятного. Практически впервые за всю историю группа обрела звучание, которое очень отдаленно можно назвать коммерческим. Именно найденный на альбоме Technical Ecstasy очень удачный гитарный звук оказался фундаментом звучания группы в 80-х и 90-х годов, уже без Оззи Осборна. Именно во время записи альбома Оззи начал вплотную планировать собственный уход из группы и даже изготовил несколько маек с названием своей будущей гипотетической группы, которая звучала

записи того альбома были одержимы техническими новшествами студии. Конец цитаты. И название это как нельзя лучше соответствовало его звучанию. А звучание оказалось очень плотным, и не только у гитар, но и у ритм-секции. Ну а клавишные партии Джеральда Вудрофа звучали очень громко и современно. Не будет преувеличением сказать, что альбом Technical Ecstasy оказался наряду со студийными работами таких групп, как Rainbow с их альбомом Rising 1976 года и UFO с альбомом Lights Out 1977 года, одним из тех альбомов второй половины 70-х, что определили звучание стиля Hard and Heavy уже грядущего десятилетия, то есть 80-х. Вот только вокал Оззи звучал на фоне эдакого умеренного модернизма несколько странновато. Ну так музыка поменялась. Тут так и хочется добавить, музыка-то поменялась, а вот суть осталась прежней. Достаточно послушать еще одну песню с альбома, которая называется Rock'n'Roll Doctor.

При всем этом, альбом Technical Ecstasy оказался куда более лучшим, нежели мнение о нем в профильных СМИ, что в 1976 году, что сейчас. Прежде всего, если не считать характера продюсирования, то Black Sabbath не оторвали здесь от собственных корней. Например, пьеса All Moving Parts, или же еще Stand Still, а текст ее рассказывает теоретически модную ныне историю о том, что трансвестит стал президентом США. Так вот, песня производит впечатление весьма удачного ауттейка с альбома «Паранойя» 70-го года, до которого группы руки дошли только через 6 лет. Ну, а залихватские песни «Gypsy» будто бы не нашлось места на альбоме «Wall 4», вышедшем в 1972 году. Почему-то эксперты постоянно проходят мимо эмоциональной вершины альбома, монументального и совершенно трагического по звучанию трека под названием «You Won't Change Me», где Оззи излагает мысли о неразделенной любви, о неизменной сущности личности под

Комплимент помпезных партий органа и рояля Джеральда Вудрофа. Остается только удивляться, да как же они вписались в музыку Black Sabbath. Так что за бортом привычной стилистики группы остался лишь совершенно простой хонки номер под названием Rock'n'Roll Doctor, уже прозвучавший чуть ранее, а также мажорная баллада It's Alright, спета, как мы уже отметили ранее, барабанщиком Билла Уорда, и также уже прозвучавшая в нашей сегодняшней передаче. Этот номер более всего похож на творчество Пола Маккартни в рядах группы Wings. Дил сочинил еще в 1973 году, но все стеснялся предложить его группе, ввиду непохожести на традиционный хэви-забой. Однако исполнение Билла заслужило похвалу Оззи. Ну а сама песня игралась на концертах знаменитых Guns N' Roses и даже попала на концертный альбом под названием Leave Era 87-93, который вышел в 1999 году. Зато тихая баллада «She's Gone» оказалась, по мнению многих и многих, прадедушкой сольного номера Оззи под названием «No More Tears» или «Нет больше слез» с одноименного альбома вокалиста, который вышел в 1991 году или 15 лет спустя. Мы с вами обязательно послушаем этот трек в конце нашей радиопередачи. Прогресс и модернизм в творчестве группы обязывал подчеркнуть и его в меру вызывающая обложка, созданная знаменитой лондонской дизайнерской компанией Hipgnosis и изображавшая, по мнению руководителя Hipgnosis Сторма Торгенсена, акт симпатии двух футуристичных роботов. Правда, обложка не служила симпатии Оззи. При ее обсуждении он просто уснул. Учитывая, что в 1976 году как раз случилась смена рок-н-ролльного караула, коммерческий успех Technical Ecstasy оказался не самым ошеломляющим, но уж точно и не позорным. А именно, 13 место в британских чартах и 51 в американском альбомном чарте Billboard Top 200. Однако Оззи Осборн уже точно решил покинуть Black Sabbath, в том числе по причине отхода группы от постулатов аранжировочно-простого хэви-метала. И следующие два года после окончания турне Technical Ecstasy Tour поддержку альбома оказались фактически хроникой кончины великой группы, а точнее распада ее классического состава. И то, как развивался сей процесс, далее мы с вами узнаем в наших следующих выпусках. Ну а на сегодня это все. Это была программа «Высшая лига» на волнах Моторадио. Меня зовут Влад Войлов. Берегите себя и своих близких. И, конечно же, слушайте хорошую музыку.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.